0: Хит-FM.
1: Привет, Узбекистан! С вами Лобода. С радостью представляю вам сегодня мой новый трек «Любовь до конца света» на радио Хит-ФМ 98. Всем приятного прослушивания и много-много любви.

0: Nine brown eyes.
1: Реклама. Майдондаги ихтирослар. Эфирге кўчадган фурсат. Футбол тайм. Хит FM'да. Эксклюзив саволлар. Шиддатли бахслар. Ва зор совғалар. Душанбадан жумагача соат 18-да. Ширин Ғафурова билан ғалабанинг ширин тамини ҳис этинг. Бош хоми. Маннол.
2: Немецкий бренд «Маннол» – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции «Маннол». «Маннол» – качество, проверенное временем.
1: Хамкормыз «Гидролайф». Футболда хаяджон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда «Гидролайф» ёрдамга келади. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidroLife salomatligimiz uchun juda muhim. Tash termal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hitobim reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

0: «Ханнул». Качество, проверенное временем.
1: Хамкорымыз «Гидролайф». Футболда хаяжон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда «Гидролайф» ёрдамга келади. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidroLife salomatligimiz uchun juda muhim. Hitobim reklama bo'limi 33 598 00.

0: Хит ФМ. Мегаполис Ритмодоболь.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше не

весна, уйдет февраль, и мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль, время стоп.

0: Non-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: Помню, что мы не рушить, и снова я без уста. Если мне хуже станет, включишь любимую песню. Просто любимую песню. Нашу любимую.

пожалуйста, оставь меня. Не трогай меня, потолок, мой друг, тишина. Я снова потерян, снова вопросы, снова загнался. Так пишут нам, спасибо, мне лучше. Наврал тебе, кто не верил, зовут на бал. Теперь меня судил, но ты стал никем. Ну кто ты там, лишь